Абсентран Борис Гильдбург, вече зборът е филармонията Малькотичел Ливерпул, Нигну, ета Рондо, Басиби Моль Мажор, Миспар 6, Мед Бетовен, Шушлам, Паядей, Карл Черни, Ницех, Василий Синайски. Чайковски. Малхина Ба, Хибер ет Сиренада Милан Холет, Басиби Моль Минор, Опус 26, Бешна Телев Шмунама Чевим Вахамеш, Мияд Ляхар Шейшлим ета Кунчерто Левсантер Бесулам. Зе везот ли масе Яцерато Решуна Лехинор ветизморет. Нишма ута Бенгинат Аканар Ицхак Перелман ветизморет Филаделфия. Минацех Юджин Орманди.

Аканар Ицхак Перельман в эти сморт Филадельфия, Никну, Серенада Меланхолит, Бессиби, Моль Минор, Опус Срим Вишеш, Мет Чайковский, Ницах Юджин Орманди. Митох Асимфония Шния, Бере Мажор, Опус Слюшим Вихамеш, Мет Луиз Фаранг, Нишма это перек Апутех, Аллегро, שנפתח בהקדמה איטית, מנגנת את התזמורת הפילהרמונית של רדיו צפון גרמניה, הנובר, בניצוחו של יוהנס גוריצקי.

Кристиан Бежаунденхаут, Нигената фантазия Б, Ре минор, Кьохель 397, мет Моцарт, В, Хаед, Лаперка Шлиши, В, Ахарон, Митоха соната Ликларнет, В, Псантер, опус 28, мет Мечислав Вайнберг, Минагним, Ширли Бриль, Бекларнет, В, Йонатан Анер, Бифсантер.

Капричи опус Сърбаин Вишева, мият Дора Пячевич, книга на абсентранит Наташа Велькович, Вене Капричо Носав, Липсантер Ветизморет, Шел Игор Стравински, Нишма ета Капричо, Бешлуша Праким, Бенгинат Псантран Оли Мустонен, Ветизморет Симфонит Германит, Берлин, Беницухо, Шел Владимир Ашкенази.

Апсантран Оли Мустунен в эти сморта симфонита германит Берлин бенецох Владимира Шкинази нигну это капричо ли псантер в эти сморт мет Игорь Стравинский нахтом бы этюд ли псантер опус штайм из парахат мет Александр Скрябин миноген это псантранит Беатричи Рана кета адран ба концерт шенигна бы истрим вишмуна бы янор ашана.